0: Ты как пацан, говорил тебе, ты мог убрать сигарету?
1: Grüß dich von mir, okay?